0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

камеру Киткарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Мамочки, сегнатый.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 30.
2: 30.
4: Сентября. Сентября.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня среда.
1: 30-е.
2: 30-е.
1: Сентября.
2: Сентября.
3: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
4: В Москве 6 часов утра.
3: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти! Чисти! Говно! Работай!

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: блять, я тут член зажал, быть больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: the shadow of my past.
1: Сегодня.
2: Сегодня. Среда.
3: Среда.
1: 30. 30.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 9 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
1: 30.
3: 30.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Хотя!

предложений. Таким образом, новая модель организационной деятельности требует от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Повседневное

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда. 30-е.
3: 30-е.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
1: 30.
2: 30.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 30-е.
4: 30-е.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

в Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня среда.
1: 30
2: сентября.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.
5: Бок Дон Чан. Коло-коло но панда-кун, микаки ва чисана кума дакедо, курума ва экью лайсенсу, дон-чан, дон-то-кой, нан-де-мо-кой, махо датте скоши нара цукаэру йо, дон-чан. Боку дон-чан.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
1: Что-что? Слушайте радио «Анонимус».
2: Come on!

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: пропустить? Она просто шикарная, нету, в московские клубы отдыхают, а селятина просто очень крутая, тусы.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 30.
4: 30.
5: Сентября.
6: Сентября.
7: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: 30. 30.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Ураз хамалфух, мэцэха пызух, адыгэм мэпшэу исмэ, азбэч тазгатау.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня среда.
1: 30.
2: 30.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Блин. Ну шо, нончики? У меня выходной. И мы с кошкой одни в квартире, никому не досаждаем, поэтому можем смотреть манимы. Ну, а почему мы так рано? Потому что мне нельзя сбивать режим, потому что послезавтра снова на работу, бля! Вот. Такие дела. Ну, а вам я подобрал манимы. Оно про космос, и я вот что-то давно у меня в списке когда-то отмечал лет 15 назад, что надо посмотреть. Ну, не 15, может, 12.

Так, нам написали. А ты скик стрим удалил? А чё? Что не так? Меня чё, блядь, забанили? У меня вторую же киковский канал, всё?

Yeah. Нет, канал о месте. Блять! Похоже, ключи поменяли. Блять, как это делается? Я, сука, уже забыл.

Что вообще произошло? В чате висит сообщение от саппорта. Записи нет. Может, модер крупнул стрим? Да, ладночек, я в душе не ебу. У меня Кик пишет, что не удалось подключиться к стриму.

Не, его надо вытаскивать. Этот ключ, он, блядь, скрыт. Они на почту проверяют. Не нужно теперь на почту ходить.

Да нет, мне кажется, там просто, блядь, они раз в какое-то время меняют ёбаные ключи. Так что надо, Вася, надо. Ну, Крох тут, блядь, ещё новый заведу. Хули, блядь, делать?

Вот ключ другой. Во! Во, блядь, теперь заработал нахуй. А может они нам написали. Точнее, тут диджейки мне пишут. Если посмотреть код страницы, там указан 8.11 PM, но дату не указано, лол.

Так, Витя присылает ссылку на чат моего кика. Сейчас глянем, что там.

Кстати, там пишет, невидимый человек, видите, да. Я же говорю, что это он. А, прислал. Так, дорогой Астролинукс Маздай. Стрим не поддерживает нашу ДМС политику. Мы просим тебя, пожалуйста, хватит стримить. Избегайте нарушения, которые могут подвести к удалению ввода. Чё это за ввод, я не ебу. Блять, сука, какие нахуй неженки этот ваш кик стал. Ой, мы не будем скатываться в Твич. Да, в 2020 году, в 2026 году, блядь, второй Твич, нахуй, спасибо, только с казино, спасибо, нахуй, блядь.

0: А почему у них нету отдельно, блядь, тега?
1: Мы попали в уникальную вселенную.
0: Блядь, заткнись нахуй!
1: Снил то, что... Мои предположения разбились.
0: Во-во-во-во, вот пошло, блядь.
2: Ну, такое случается.
0: Типа... Где-то, блядь, отключить звук.
1: Все. Я просто объяснил немножко на повышенном тоне. Не ругаясь, ничего, просто вот объяснил. Еще раз. Типа же то, что...
0: Блядь, ебал я нахуй... Хром. Часы браузера. Это еще копирасическое аниме. Ну давай глянем. Какая у нас тут студия? А, Стелит. Ну,

А стелиту принадлежит макрос. А теперь, Анончик, подумай еще раз. Являются ли авторы макроса копирасами?

Что это, блядь, за гиб? За сабсекундной задержкой. Я не ебал, блядь. Такими темпами реально, блядь, придется делать канал на Порнхабе. И там, блядь, стримить аниме. Ну, Порнхаб и как Xvideos Online работают только под этим, блядь. Ебейне. А анончиков тут даже нет 300 рублей, чтобы на месяц себе платить ебейне.

Тебе Бурундук написал, что VIP это хлыст, которым погоняют стример, чтобы не задерживался. Это как, блядь? На Порнхабе. На Хомяке! Не, Анончик, на Хомяке записи можешь задержать, но все равно придется выложить свой паспорт, чтобы там завести канал. А, кстати, какое-то время, я помню, на X-Videos были просто аниме выкладывали. Это я помню.

0: Давай стримить на джойстик. Что это такое? И я это не знаю.
1: А, Лирика... Сан. Лирика-сан, 仕事は?
2: 娘が街中で銃撃戦に巻き込まれたって聞けば、よっぽどじゃなければ早上がりできるさ。大変だったね。高校卒業したら打ち明けるつもりだったけど、怒ってるかい?
1: 怒ってるって?
2: 海賊のこと、船長のこと、そしてあんたの親父のこと。
0: Извините, я тут моментик пропустил.
2: 高校卒業したら打ち明けるつもりだったけど、怒ってるかい?
1: 怒ってるって?
2: 海賊のこと、船長のこと、そして…
0: Написали. Джойстик, известная стримерская платформа. Блять, одночек, единственная известная для меня стримерская платформа, которая знает любой, блять, небокрок, это ёбаный Твич. Про кик я узнал на радио, теперь вот, блядь, про джойстик. Кто, кому принадлежит? Можно ли аниме крутить? Нельзя ли аниме крутить? Можно там ВДЛ-ки эротически проходить? Нельзя на нём ВДЛ-ки эротически проходить, хоть ты поставил, что 18 старше... 666 нельзя. При этом этот параж... Что смотрите, только подключился. Смотрим аниме. Открой, посмотри, что там можно показывать. Блять. Тебе интернет лагает или у меня стрим подтормаживает? Сколько битрей ты выставил? Так же осталось, анончик, 8000. Это, наверное, из-за того, что я, во-первых, под VPN сижу, а во-вторых... Писаю в 4 места одновременно. Ну ладно, блядь, глянем.

О! Я думал, эта хуйня не загрузится. Но все-таки со второго обновления с этим загрузилось. This site contains sexuality explicit content. Enter only if you are over 18 by using this site. I accept the terms and conditions and the privacy policy. Конечно же, I agree. Ну, какие-то тянучки, блять, плескающиеся в бассейне, полуголые.

0: И там много порнофлеш игры тут играют. А дочек, ты меня там помф опять привел. И судя по названию, там всякие мужики показывают свои джойстики. Ну, я тебе описал, что там на главной творится. Это ваш джойстик без VPN не работает. А я думал, наоборот, он не требует. Вот я вот сейчас какой-то открыл видасик, вот, блядь, пиздец так же, блядь, сука, тормозит. Как помф. Блядь, for follower only. Может тоже сделать, что у нас вещание только для фолловеров на Кике. И все анончики заведут там канал. 8000 это как-то много. У меня стрим потормаживает раз в пару секунд. Пока видео не идет, тормозов нет. Так, мне тут, блядь, предлагают завести аккаунт, чтобы посмотреть трансляцию. Короче, пизду ваш... Джойстик, это, блядь, sort of pump. А трап женщин на этом сайте нет! Давайте. Грудастые женщины с хуями, все равно грудастые женщины с хуями.
1: あんたの親父のこと。っていうか、びっくり。 海賊のこともそうだけど、私のお父さんが生きていて、つい最近死んじゃったなんてね。悪かったね。うん、違うの。お父さんについて全然ピンとこないというか、別に何とも思えない自分にびっくりしてるというか。うん、そうかい。 リリカさん、ん？リリカさんも海賊だったんだよね。早速調べたのかい？そうだよ。弁天丸に乗ってた。なんで海賊なんかやってたの？私は宇宙で生まれたんだ。気がついたら宇宙船に乗ってた。それだけだ。そんな。あんたには想像つかないかな。そういう人種もいるってことさ。 宇宙に居場所を見つけた人間たち、それが船乗りさ。ちょっとお出かけと行こうかね。え？自転車を家に置いたら出発だ。ちょっと荷物も持っていきたい。
0: Так, я открыл... Кик. Ну, вроде не небольшие задержки. Вот, опять, блядь, написал саппорт. Хейзе! Собака Астралинок с Маздай. The content I am currently streaming isn't in line with our DMCA policy. Therefore, we kindly ask you to stop your live stream and please be aware that we will need to delete the current one containing this content. Надо писать, модератор Кика будет вынужден на тебя подписаться.

0: 久しぶりだね。大砲みたいな衝撃が来た。さすがだ。撃ってみるかい？
1: あ、うん。
0: いきなりこんなでかいやつ撃たせるわけないだろ。かわいいやつからだ。
1: いや、十分大きいよ。
2: Ура, девочки дали болтер! Блядь! Пиздец нам скинули. Это что, был самый маленький разводной мост Японии? Нет, анончик на планете море этой Венеры. Я больше всего проиграл с этих двух прививших с джойстика. Блять, оно у меня прогрузилось. Диджейки, я теперь вынужден орать. Это пиздец, боль.
0: Armorite to Tai Soukou Beam Gun. Natsukashii ne. Atashi ga oshigoto no toki ni motasareteita model sa.うん、そうだ。そう構えれば反動は気にならない。なぜ海賊が重火器を持って獲物の船に乗り込むか、わかるかい？
1: 戦うため？
0: いや、ズバリ、見栄えだよ。
1: 見栄え？
0: ああ、そうさ。ドンパチの結果なんて引き金引く頃には9割方決まってる。だけどね、銃をフルパワーにして引き金を引けば人は死ぬ。あるいは自分も死ぬかもしれない。軍隊も警察も命令に従って引き金を引いている限りは何も考えなくていい。でもね、海賊は引き金を引くのを自分で決めないといけない。それが海賊の力というものさ。
1: 海賊の

0: Ебать, это это ёба болтер, точнее, это усидский болтер, исполненный в виде болтера Стартес пробил древний танчик.
1: Има омай га соно те но нака ни моттеиру моно га чикара да ё. Омай га кайзок сен но сенчоу ни наттара, коре йори мо мотто оокина чикара но хикигане о хику кото ни нару.
2: Демо, аташи кайзок но сенчоу ни нару то кимета ваке жа най ши.
1: Има сугу кимеру хицуё ва най ё.
2: Э?
1: Кесшин суру кото, хандан суру кокоро, омай ва моу ми ни цукете иру. Омай даке но чикара да.
0: Луфи, ты можешь стать королем пиратов!
2: Аташи но...

0: так, мне написали. Тебе как больше понравилось, яйцо или без? Конечно же без, потому что тут, блядь, пиздец нахуй. Я смотрел в ангоинге, ну зачем? Есть пробитие!
1: このクラブの顧問になりました。ケイン・マクドゥガルです。よろしくお願いします。

порубим сейчас что-нибудь лишнее. Например, постоянно отваривающийся шмальц. То он вроде есть, то его вроде

0: 幽霊船のふりをした敵。
1: Так, ща вернусь. Вот, кстати, битрейт вырос. Я же говорил, нужно отключать ненужные системы. Чему нас Детриконинг научил? То, что криокапсулы нужно отключать.

Короче, на worldarty.sru Нарасаки Лотчайлд. Это, мне кажется, Лотчайлд это Эйдинг.

На Могино Ай. Я не знаю, это, наверное, опенинг. Маямада Кенти, композитор. Мамору Кловер Зет. Это группа какая-то. Исполнял Лос Чайлд и Могино Ай. Они про космос, звукорежиссер такой, похуй, ебану саундтрек таверны. Ага, вот давай, у нас композиторы указаны. Elements Garden, какая-то группа, Гиматсу Нориясу. Ну вот он композитором был, Лихий космический пират. Не починили свои бы Али Проджект в какой-то момент. Ну, понятно. Ну, где анончик? Где блядь, этого божественного композитора? Дуэт Али Проджект. Где? Где ты мне скажи? Я там не вижу. Я правильно понимаю, что они про девочек обсяду в РЭП войну? Но в данный момент про это аниме. И что с того максимальный вайп равнодушного руководителя? Так, смотрим дальше.

0: А, вот. Тин... А... Китагава. Это на этом, на Шикиморе было указано. А он тут есть? Нет, не указ. Ну, значит, вот, Танончик, можешь ты в Дина Китагаву плевать. Он, блядь, тебе Резеру и Торадору, блядь, и реинкарнацию безработного, блядь, он везде, блядь, отметился. Как же это плохо, что я до сих пор не понимаю японский на слух. В отличие от всех остальных, видимо, но может озвучку включить. Ай-ой, я не скачивал. Ведь озвучка ранних десятых. Ну, заяц, погоди.
1: Демастер, Цунана Акахаши Гоуко, Хансен Гоуфо Нью Чузен. トランスポンダーも発信している。
2: なめられてるわね。
1: 錦織屋戦績、ライトニング11。
2: やっぱり。
1: 追加の電子。
0: Нончик, привыкнуть к японской озвучке очень легко. Берешь, блядь, и смотришь, что хуя тайтлов только субтитрами. И все, готово. Вот когда ты десятилетний ребенок, да, тяжело, хочется, не хочется текст читать, хочется смотреть и слушать. А когда тебе уже лет 14, ты уже, блядь, готов в любом уже виде жрать, лишь бы было понятно. Я вот помню, когда своим олдскильным английским так, на тот момент... Пытался School Days пройти, а после него я стал трускильным. Потому что там было много фраз, которые, блядь, в обычной российской школьной системе, и, блядь, нихуя нету.
1: Когеки о сте конай итте кото ва канзен ни котчи но контролу о ноттотта то мотте аншин шите ру не. Кекко, кекко.
2: Соно Лайтнинг 11 кара кинкю ден.
3: Кита ва не.
2: Хац Лайтнинг 11. Ате, Одетто 2世 сенчоу доно. Кисен но контролу ва гензай ва га канри ка ни ари. Сумияка ни коуфуку се ё.
3: Коушики мессэджи но кусе ни нанорайнай но не. Зуйбун то намераре та моно не.
1: まだ返事はしないでください。レーダー妨害を受けてから、まだそんなに時間が経ってないんです。うちの船は夜間航行中だから、船長があんまり早く返事をしたら不自然です。
3: そうね。そういやこれ、一応奇襲されてる設定ですもんね。何してるのこれ。
1: この船のコントロールを乗っ取った確認。ついでに内部のモニターカメラの画像を漁ってんだよ。やだ。大丈夫。ダミーシステム作った時にこっちの画像データのライブラリーに繋がるようにしてみたから誰もいない船内とか当直2人で暇してる画像しか映らない。
3: あ、うちの船内警報を鳴らそうとしています。どうするつもり？
2: 乗っ取られても気づかないようなボンクラ女子高生向けにご親切にも警報を鳴らして非常事態の発生を教えてくださるようです。はい、言った。
3: ということはこれで寝入っていたはずのボンクラ女子高生全員が叩き起こされたわけね。そろそろ間抜けなヨット部の部長さんとしては寝ぼけた返事をした方がいいのかしら。
1: ルート設定完了。追跡機の超高速回線経由で敵中枢との

Нам написали. Капитан, да что такое, хакеры? Полутора, выключить пики из сети. Тацо вроде значит железный. Как же плохо, что это уже было. И все отметился, заплатили мало. Какая нахуй баллистика в космосе? Ну, бля, оно чудокая. Ну, по сути, смотря чем ей, конечно, ебашить. Если, грубо говоря, каким-нибудь этим боеприпасом артиллерийским, то просто, по сути, блядь, болванку с этим, блядь, взрывчатым веществом захуячил и куда-то по координатам из той инерции, которая была придана. Во время пуска ебашит. Конечно, если корабль... так сказать, просто дрейфует, ну, там нужно это просчитывать, вероятность попадения, просчитывать, куда он там движется, чтобы попадать. Вы чё, блядь, вы нитку, что ли, нахуй, не играли? Пиратское судно «Барбарос». Я рад, что они приделали подлодки из Full Metal Bandit, ракетный двигатель, дали вторую жизнь. Какой же Good Game тормозной. Сообщение приходит только через минуту две. Давай его нахуй выключу и будем смотреть дальше все на Кике. Как тебе такой вариант, Анончик? Как раз больше это будет... Тич. Меньше фризов будет.

Блять, не могу попасть в батю. А это батя этой. Кто? Латиноафриканец какой-то. Капитан Барбароссы.

Так, что нам пишут? Чего я смотрю Таню, вспоминается Претти Дерби. А вот это что, анончик за аниме. Так баллистика — это про полет над горизонтом по дуге, а в космосе нет гравитации, склоняющей полет снаряда. Ну а ночью, как, блядь, еще, блядь, называть, я ее бы пострелил в космосе. У тебя, кроме ГГ, ничего не работает. Алло, да и у других тоже, да нет, анончик Кик вроде работает. Я же его сделал, я же ключ там поменял. Баллистика в космосе охрененно важна, как всякие законы Кеплера. Атмосферы нет, но инерции сил тяготения никто не отменял.

Ебать тут бюрократы. И сиденьки, да, мраморы золото пустили. Так. Боюсь, в космосе очень охрененно важна. Пошла бы пристрелок между двумя суднами на небольшом расстоянии, когда они буквально используют оптические системы наедине. Силы текать не ближайших систем можно пренебречь. Вот там сказали, блядь, 4000 километров расстояние там до кораблика. Какое, блядь, ближайшее, нахрен? А ты представь, как гравитация должна быть жителя, который планету уничтожает. Какая там плотность энергии должна быть, средняя масса. А раз масса, то и пространство гравитации космических кораблей неплохо искажает. А ночек, ты не... Ты про заградитель? Планеты уничтожают, они просто нахуй своими глазами там все сжигают, блядь, стекло. Звезда смерти тоже это просто гигалайзер, который очень сильно перегревает планетку, пробивается к ядру и перегревая ядро планеты, из-за чего делается бабах. Звезды разрушители класса император, ну или имперский, ИЗР, первой, второй модели, у них там 1.5 километра они в длину. И вроде 0.5 километра в ширину, в самой толстой части. Они же ебаные это, клинковидные, летающие треугольнички. Вот. То ли у второй, то ли у третьей модели, точнее поколения этих ИЗР, у них реактор, он действует по типу солнечного, солнца. Их там и так и называют, типа солнечный реактор. То есть это невибический этот, там происходит ядерный синтез. Из чего им там несколько десятков лет они могут, блядь, без пополнения топлива летать. Такова суть пребывания в космосе. Таков путь. This is the way. Короче, после этого вы меня заставили совершить военное преступление. Я вам включу эльфа-танкист, он да будет рассказывать несколько часов про ИЗР. Поэтому тот, кто не будет спать из диджея, пускай выключит, а то будут до утра одни помехи. Точнее, тишина в радиоэфире Анон FM.

0: これでお前も海賊に。どうだい？
1: うん。でも私、まだ自覚がないというか、ピンときてない。
2: そう言ってる場合でもないのよね。
1: え？
2: 知略戦免状の有効期間は50日。その期間内に海賊仕事をしなけりゃ、免状は失効しちゃうの。でもって、こうして無事新しい免状が発行されたわけだから、弁天丸は早速海賊行為をしなくちゃいけない。
1: はあ。
2: 有効期間は残りあと49日と9時間22分。
0: 約7週間。まあ仕方ないね。なんとかなるのかい？
1: あ？
2: できるわよね。
1: え？
3: しないとまずいでしょう。
1: え？
0: 行っておいで。頑張んなよ、マリカ。
1: 弁天丸、通常飛行に移行。周囲には他艦トランスポンダーの反応なし。
4: Так, что нам написали? И что ты думаешь, такой гигалазар, который может перегреть планету, будет иметь малую плотность энергии массы? Анончик, звезда смерти, это, блядь, она гигаёба, блядь, космическая станция. С размером с Луну. Ну, не нашу, конечно. Что за танкист? Блогер по звездным войнам, который выпускает ролики в длину нескольких часов и является интернет-мемом на Ру-Ютубе из-за этой длины. Ты видел лазеры, который дрон сбивает, пытается, у них плохо получается. Ты видел, каких у них батарейка? Вот теперь представь, какая батарейка будет. Лазер, который может взорвать лут планету, уже сказал, блядь. Тебя, блядь, ёбаная нахуй луна. Ну не наша, может, меньше там с размеров с титаном.

0: Так гиголазеру как раз вообще не нужно иметь какую-то массу, кроме как для оборудования. Это когерентное излучение, которое возбуждает электрон. Тут главное эффективность излучения, а не плотность вещества. Но вот как раз вот ради эффективности излучения империя активно добывала кайбер-кристаллы, из которых делают сердечники для стоковых мечей. Японцы только часто так. Японцы только часто переиспользуют звуки в аниме, что и не гриф, если они соберутся и создают в будущем, там будут именно эти звуки, потому что они уже знакомы людям. Мне кажется, просто у них есть база от какого-нибудь там сэмпл, от какого-нибудь там Sony. И они просто, блядь, из этого, блядь, собирают одно и то же говно постоянно. Ну, сделай гигалазер, который будет взрывать тебе беспилотник без массы. Тебе Нобелевка обеспечена! Начинайте.
1: Мукузикан сымин ночи. Кишо...
2: 講習120時間目か。結構頑張ってるじゃないか、お嬢様は。そりゃ頑張ってくれないとな。最初は状況に流されている印象があったが、今現在はいろいろ自分で考えている。勘どころはいいようだ。とはいえ、もう一押し二押し。うん。そろそろ起爆剤の出番ね。ん？来たわよ、起爆剤。 海賊船バルバルーサ船長、健丈栗原の娘、千秋栗原です。特別講習におまねきいただき、ありがとうございます。千秋ちゃん？千秋ちゃん！何よ！それに来たんじゃない？よく来てくれたね！嬉しいよ！私はこの船の特別講習を受けるために来たのよ。あなたに会いに来たわけじゃないわ。うんうん、それでもいいよ！嬉しいな！
3: 確かに起爆剤だ。

0: については学校でも習ったでしょ。海の明け星をはじめとして。
1: Ура! Земляшка была империей! Космической колонизировала Тау-Кита! А Тау-Китаяне забунтовались! Хотели черенковаться!

0: Так. Миники красит. Короче, отвечаю, что все космические корабли, которые стреляют лазерами, разгоняют, пересекаются в пространстве, не ебическая плотность энергии массы. Так что они искажают пространство немного меньше, чем у черной дыры. Поэтому баллистика для них важна. Но в аниме это нам не показано. Ну, анончик, это еще в зависимости от самого произведения. Опять же, возьмем же тот же самый «Звездные войны». Гравитационное возмущение тебе только, блядь, делают ёбаные заградители. Обычный ИЗР-чик, ну это, блядь, просто гигантская куча мусора. У них энергии, блядь, много, потому что опять. А, у нас есть реактор холодного синтеза. Б, у нас совершенные проводники, которые... В отличие от земных, не требует слишком много ёбности. С. Совершенные аккумуляторы, где это может сохранять излишки энергии. Д. У нас совершенный кристалл, через которых прогоняют энергию для выстрела. Я уже написал, кроме оборудования, посмотри, как работает лазер. Ток проходит через вещество и происходит излучение. Чем больше выхлоп, тем больше эффективности. А энергию можно брать из ядерного распада. Не забывай, что это далекое будущее. Да не думаю, что база. Просто они делают для японцев. А те в массе не шарят европейской, вообще западной истории. Точно так же, как и нас в азиатской, поэтому приходится брать десяток другой максимально известных названий персон, по крайней мере, для ширпотребного продукта. Ура! Мы теперь знаем, почему большинство, точнее, часть персонажей One Piece из поколения Луфи имеет имена пиратов Золотого века. Неэпическая плотность энергии масс. Молодой человек, учить физику, вам крестика и штаны снять. Вот я не знаю, как Star Trek, но он Star Trek типа про позиционируется, типа это научная фантастика. Но там, блядь, от научной фантастики... как до лунный раком. По мне вот как раз более мерно эфемерно, про то, что уже все расписали, обсосали. Это вот как раз вот пример является «Звездные войны». Потому что материала поэтому, да, жопы. Только нужно знать, в каких справочниках это все находится.
1: 他植民性の独立戦争。戦力の増強を図った植民性連合は地略戦免状を宇宙海賊に発行することで統治側に対抗しました。じゃあ独立戦争が終結したのはなぜでしょう、マリカさん。植民性連合と宗主政権がごっそり銀河帝国に組み込まれたからです。そうそう。銀河帝国の大艦隊が出現し、圧倒的戦力を背景に。 全てを併合しちゃったのよね。アサルベシ半島名と工作好き。おかげで最終戦争になる前に終結して、めでたしめでたし。ではその後海賊はどうなったでしょう。そうね、今でもこうして海賊をしています。銀河帝国は自国内の政権の自治権を尊重します。もちろん海賊の存在は認められないけど、 歴史とした史略戦免状を持った船ならば、それは海賊船ではありません。え、海賊じゃないんですか？表向きはね。少なくとも帝国艦隊は海賊に対して計画的な追跡も相当作戦も行っていないわ。海賊なのに海賊じゃない。政官法の上では海賊は軍隊に準じて扱われるわ。だから私たちはプロじゃないといけない。
0: Черная лагуна и Full Metal Panic в космосе. Так, пока нам ничего не написали, но ладно.
1: Тосен, кайзаку табанеру сенчо му не.

0: 流線ってほんとポツンと飛ぶんだね。最初見た時びっくりした。
1: 一旦出航すると他に比べるものがないから、だから自分で納得するしかないのよ。船の大きさ、行き先、現在位置、
2: そうやって自分の居場所を自分で決めるのなんかね、
3: ワクワクする。
4: だから海賊になりたい。あなたただのお人よしのお嬢さんかと思ってたけど、結構な玉ね。
0: 玉？
1: 分かってないでしょう。天然っぽいふりされると周りが迷惑。あんたはもっと確信犯でいてくれないと。
0: 私迷惑？
4: 少なくとも私はムカつく。
3: なんだかわからないけど、ごめん。
1: たくそういうところが。なんでもない。ほら、目標が見えた。
0: はい、ご苦労様、二人とも。
2: さっきとは逆の要領で戻ってきて。
0: はーい。
2: さっき。
0: はい。
5: おらー。они смогли。Звездные войны — это мрачная история про культист, который заперли ситку в вакууме неравновесия силы и надеялись, что проканает. А потом, когда они проканали, убили своих же, лишь бы сбалансировать мнимый баланс. А, Нончик, не забывай, что ситки — это изначально раз, которая отбилась от ёбаных этих... раката. Потом их завоевали какие-то ёбаные шизокультисты, верящие в силу. Существует что-то возразить можете? Оборудование, хуюдование. Все равно масса будет ебическая. Никакой энергии Чернобыльской АЭС не хватит, чтобы взорвать Землю. Стрелять лазерами, пресекать пространстве. Ну, Чернобыльской, естественно, не хватит. По законам космоса пираты приравнены к военным. Я охуел, когда это прочитал. Так вот, будущего мы и заслуживаем. Видимо, Тарам победил. Галактическая империя — это империя Трампыни. Прекрасно.
0: Ай, гокуро-сама, вторитомо.
2: Саки то ва гякно йорио де модотте ките.
0: Хай.
6: Йокай. Доу шита?
2: Кадай о шиккари конашита кара тте. Кайзок но сенчоу ни ва наренай ва ё не.
6: 今更言うなよ。無知は罪だぞ。いや、それどころか命取りだ。みんな死ぬ。
2: だけどね、海賊にはそつなくこなすだけの優等生な船長はいらないの。
6: ただの優等生には見えないけど。
2: あの子は狭間にいる。見た目ではわからない深くて暗い狭間の中にね。だからあの子は宇宙を選んだ。

вот пирожки не сделала, а Вика хлопкует, я ничего не понимаю. Батончик, галактически борзой забронить. Все-таки прям выйдет. Полностью или будет по одной серии показывать? Ну, надо не программы нейтронной звезды рассуждать, которые не существуют социальных миллиардов тонн, а тонны антивещества. Но чтобы эти тонны создать, потом хранить, а потом что-то с ними делать, все равно понадобится огромная масса, если вообще получится.

0: Так, нам написали. Оно, даже 1 грамм вещества с большой плотностью может извлечь огромную энергию. Если иметь соответствующие технологии, наш мирный атом обеспечит весь мир. Оператор пока Теслу заряжет.
1: Сама созвука шуменную вагаки. Какая нью кейшу нью тена что герарили. Хатечна и тецзуки на хатени като марикава. Учу кайзок сен бентенмар но сенчо то штено шикаку уэль кото гадекита. Шикаши сорива сенчо то штено митомерали тамену. Он но джошу но тецзуки не сгиняй. Гандаре като марика. Татакае като марика. Учу га кими о маттеи.
2: Марика, икимас!

Так, надо писали. Не понял, они там руками целятся, что ли? Ну, нужно дописать команду, чтобы яичко все просчитало. Я капитан пиратов-убийца, но также милый девочек, так что не обращай внимания на всех, кого я убил, летя на своем корабле. Сезон второй. Блять, сука. Ёбаные названия современного аниме. А знаете, как назывался оригинал, по которому сделан данный тайтл? Не поверите. Пираты в мини-юбках.

0: じゃあ、お先に。
1: 頼んだわよ。大丈夫？
2: 移動中がこんなにも厳しいものだとは思いませんでした。
3: 話なんかできないに決まってるじゃない。
2: 私が浅はかでした。すみません。
4: А написали: киборг убийца, дружелюбно команд пиратского корабля, капитан носит черепа на шевронах. Ну а чё плохого-то в черепах на шевронах? Да иди, сейчас их крайним не сделают.
3: Я-я.
2: Ты? О, она шива. Шаттлの中でよろしいでしょうか?
3: Окей, окей.

7 или в 11 так летал и там. Двенадцати, блин, анучки. 12, блядь, световых лет.

0: Блять, ну я, блять, гуманитарий, то понимаю, где, блять, что, блять, окраина, а что нет.
1: Оно сломалось. Оно сломалось. Оно лопнуло, оно сломалось. Оно сломалось.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покрыт.

снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: Первое.
3: Первое.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.